Вселенского блаженнейшего патриарха Святослава, преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего Кирвладимира и боголюбивого епископа нашего Миколу, чесне пресвитерство, вокресі, діяконство, за весь

0: Царство и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне по всяк час и на веки веки.
1: Аминь.
0: Мир всем.
1: И Духове Твоему.
0: Головы ваши, Господеви, преклони.
1: Тоби, Господи.
2: Благодати, щедротами, людинолюбием, єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим, благим і животворчим Твоїм.

0: И чтоб сподобались мы слухання Святого Евангелия Господа Бога молим.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Премудрість прості, вислухаймо Святого Евангелия.

Для святейшего Саискорхерея и за блаженнейшего патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крестидиаконство, за весь пречитель